0: Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть, желтый – лимит, красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
4: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, Газпром, на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
3: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
5: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
3: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
6: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
3: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
3: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайф о тяжелейшей экономической ситуации в России.
9: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу с сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало. Маленькое наше зеркальце на нас упало мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет, никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае, это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем, что самое главное.
1: Главные новости дня.
3: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся, наконец, договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около 50 долларов за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
10: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
3: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала «Силу Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит 258 долларов за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам «Мир», Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до 223 долларов за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
11: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
3: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
12: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
3: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
13: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением, победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум. Видите, вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне – это огромное расстояние. Огромное. Это кажется, что там 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней. Правда ведь?
1: На радио «Лента» цифра дня.
0: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
14: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгитесь дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации. Тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. и Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены.

0: наложат украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. А Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже, и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Ну, приезжает в Пекин, ну, Си на него наверняка смотрит, как на лоха, который вообще ввязался в ненужную войну. Не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Ну, ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Надо... Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
1: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
2: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы, опять же, с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, но просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать... хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
5: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то договорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что в Джанкое свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то

0: себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый Патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таври, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, и вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно именно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
3: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
2: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
3: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
2: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
3: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
2: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
3: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
2: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль 2-го ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморье», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
4: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
4: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
6: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
4: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
8: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
7: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
8: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
7: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
9: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты, очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
10: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
4: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
4: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
12: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
4: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
9: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам БЭК был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан БЭК прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ЗУР Sidewinder. Эти БЭК становятся все более массовыми наряду с МАГУРами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
7: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
13: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
7: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
8: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
14: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия — страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
16: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
15: Мягко говоря.
16: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
15: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
16: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
15: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
16: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
15: Угу.
16: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
15: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
16: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
15: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт — это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
16: Стандартная.
15: Да.
16: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
15: Не соглашусь. Протекционизм — это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
16: А что это?
15: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
16: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
15: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
16: Давай посмотрим на цифры.
15: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
16: Ого, в неделю?
15: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
16: Жесть.
15: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
16: Ага.
15: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
16: Плюс 34,4% получается.
15: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
16: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
15: Ну да, усредняют.
16: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
15: О, тут отличный пример – Севастополь.
16: Там экстремальная стадия.
15: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
16: За одну неделю 30%?
15: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
16: С ума сойти.
15: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
16: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
15: Нужна физическая причина.
16: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
15: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
16: Да, удары по нефтебазам.
15: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
16: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
15: Да, Тверская база-элеватор и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей Руснефти и Сургутнефтегаза.
16: Это огромный объем.
15: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
16: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
15: Ну, сгорело и сгорело, да.
16: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
15: Так-так.
16: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери,
15: угу,
16: этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
17: Ничего себе цифра.
16: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
17: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
16: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
17: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
16: Возвращение в прошлое.
17: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
16: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
17: Да. И вводят совершенно дикое правило.
16: Счетность номеров.
17: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
16: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
17: В чем?
16: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
17: Или дать на лапу заправщику.
16: Вот именно. Чаевые решают все.
17: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
16: Что там?
17: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
16: Вообще некуда.
17: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
16: То есть даже взятку давать бесполезно?
17: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
16: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
17: Давай.
16: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
17: Логично.
16: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
17: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
16: И это приводит к международным проблемам.
17: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
16: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
17: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
16: И какие там правила?
17: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
16: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
17: А потому что это правило бьет по самому больному.
16: Почему?
17: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
16: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
17: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
16: Эффект домино в чистом виде.
17: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
16: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
17: Да. Как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
16: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
17: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
16: Так.
17: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
16: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток.
17: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
16: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
17: Думаешь, заморозит цены?
16: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
15: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
16: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
15: Да, почему система рухнула именно сейчас?
16: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
15: Структурные проблемы.
16: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
15: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
16: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
15: Отсутствие западных технологий.
16: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
15: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
16: Именно, маржа там выше.
15: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
16: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
15: Отпуска.
16: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
15: Спрос улетает в космос.
16: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
15: И теперь математика неумолима.
16: Рост стоимости логистики на 31%.
15: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
20: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
19: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
20: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
19: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
20: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
19: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
0: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
19: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
0: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
19: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
21: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
19: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
22: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
19: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
21: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
19: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать

0: жителям региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
1: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
3: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
4: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
5: Вот нам дали список, который вы заправляете.
4: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства. Нам как сейчас заправляться?
5: Не знаю. Я с работы тоже не хочу.
4: Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь. Пожалуйста, к нам все вопросы.
5: Нет, сказала нельзя.
4: А что будет, вас уволят или что?
5: Меня заводчики, конечно. Еще.
4: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
5: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
4: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
5: Я не дам телефон.
4: Так вы сказали, звоните начальству, дайте,
5: я
4: пожалуйста.
5: Я линию звоните, что они вам скажут.
4: Но сейчас вы кому звонили?
5: Я звоню начальству.
4: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
5: Я сказала, если вас нет, не заправлять. Все, что еще? Вам тоже расскажу.
4: А сколько я сейчас могу заправиться?
5: Бочку нисколько. Бочку нисколько.
3: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
7: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
6: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
8: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя.

0: Да, мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
2: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
3: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
6: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, а тем более эффективно, когда на нее нападут.
4: Криминальные новости.
7: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает 3 малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийц ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
8: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
4: Главные новости дня.
1: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
9: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
1: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
10: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
1: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
11: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света.
12: Вот такой вот огромнейший генератор поставили чтобы хоть как-то можно было работать.
1: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
1: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Цифра дня.
14: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
15: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые этот завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, это совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощностей по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
14: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
16: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный, энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников. И, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива. Еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там три заправочки транзитом, кто едут, там заправляться, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск-на-Амуре там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос. Когда будет бензин?
17: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу. Для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
19: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
18: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
18: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
20: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
18: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
21: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
22: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
21: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
23: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
2: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
0: Угу.
2: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
0: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
2: То есть не было вообще ничего?
0: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
2: Угу.
0: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
2: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
0: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
2: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
0: Ага.
2: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
0: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
2: Распределено.
0: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
2: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
0: О чем именно?
2: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
0: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
2: Это как?
0: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
2: А внутри страны происходит только финальная сборка?
0: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
2: Не в гаражах, судя по всему.
0: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
2: А, для электроники?
0: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
2: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. крепость. Инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
2: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
2: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
2: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
2: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
2: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
2: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
2: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
2: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
2: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
2: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
2: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
2: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
2: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
2: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
2: 1500.
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
2: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
2: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
0: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
2: Прямо на лодке?
0: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
2: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
0: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
2: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
0: Именно.
2: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
0: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
2: А, то есть не надо никуда везти?
0: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
2: Логично.
0: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
2: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
0: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
2: Ого, это же огромные машины.
0: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
2: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
0: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
2: Заинтриговал. Что за кульминация?
0: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
2: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
0: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
2: Ничего себе!
0: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
2: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
0: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
2: Не успевают делать.
0: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
2: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
2: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
2: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
2: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
2: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
2: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
2: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». то есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
2: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
2: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом микроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
2: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
2: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
6: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
3: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
10: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
3: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
11: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
3: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт, значит, соответственно, за бензином и крейсером, и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
18: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
7: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
4: Главные новости дня.
18: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
8: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
18: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
9: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
18: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
12: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
18: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
24: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
15: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива, поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
14: На радио «Лента» беда дня.
16: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
22: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбурской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
21: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
2: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим

0: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
1: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
0: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
2: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
0: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
2: У меня он вообще, кем тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
0: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом,

0: командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
3: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
4: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
5: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
6: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
6: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
8: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
6: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
10: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе Епет, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина Япета темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япит — это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япита могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япита вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях Руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салюет гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть разговор с кем-то, может быть прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под Руной Гибо – это равновесие, взаимность, то, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
1: На радио Лента. Потеря дня.
13: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
14: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики, и в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения. Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
16: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
17: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем. Как бомжи.
16: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме. А потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
18: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
16: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
19: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, создание велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
16: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
19: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
16: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
20: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое.
3: Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
16: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
20: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
16: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
3: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
16: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
22: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
21: На радио Лента. Балтийский лоцман.
23: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
0: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясением. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
4: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
2: В Алтайском крае – крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
5: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
2: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
6: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
2: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос-то в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
2: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайв о тяжелейшей экономической ситуации в России.
8: Бизнес-предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу со сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало, маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет, никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае, это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем, что самое главное.
1: Главные новости дня.
2: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
10: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
2: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу Сибири-2. Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
11: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
2: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
12: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
2: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
13: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением, победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около там, 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне — это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней. Правда ведь?
14: На радио Лента. Цифра дня.
15: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
17: Если вы...

0: путь, что ли? Вот, где план? Он получит внутренний политический кризис и напряженность. Ну и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
1: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы Генштаба Герасимова на Украине провалилась.
2: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, в последнее время, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что ну, будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем перемалывать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже, и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Он приезжает в Пекин, Мусин на него наверняка смотрит как на лоха, который вообще ввязался в ненужную войну. Не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Но ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
1: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
3: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы, опять же, с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, но просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
6: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но пока обещание, вот я смотрела обращение джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что у Джанкоя свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.

0: представляет.
1: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей, родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
4: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
3: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
4: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
3: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта. Когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
4: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека не вернулось. Вторую отправил, 4 человека не вернулось. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
3: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
4: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
3: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
5: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
5: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
7: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
5: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
8: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
9: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
8: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
9: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом МК-1» для оценки их эффективности – Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
8: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
10: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
11: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
5: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
5: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
13: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
5: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
8: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
10: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Байк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
8: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
14: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
8: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
15: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
16: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
18: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
17: Мягко говоря.
18: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
17: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
18: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
17: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
18: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
17: Угу.
18: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
17: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
18: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
17: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
18: Стандартная.
17: Да.
18: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
17: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
20: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
19: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
20: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем. Как бомжи.
19: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме. А потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
1: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
19: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
21: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
19: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
21: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
19: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда, наоборот, заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
22: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
19: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
23: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
19: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
2: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
19: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
16: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
7: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
9: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
11: Вот нам дали список, который вы заправляете.
9: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства. Нам как сейчас заправляться?
11: Не знаю. Я с работы тоже не хочу.
9: Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь, пожалуйста, к нам все вопросы.
11: Нет, сказала нельзя.
9: А что будет, вас уволят или что?
11: Меня заводчики, конечно.
9: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
11: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
9: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
11: Я не дам телефон.
9: Так вы сказали, звоните начальству, дайте, пожалуйста.
11: Я еще линию звоните, что они вам скажут.
9: Ну сейчас вы кому звонили?
11: Я звоню начальству.
9: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
11: Я сказала, если вас нет, не заправлять. Все, что еще? Вам тоже расскажу.
9: А сколько я сейчас могу заправиться?
11: Бочку нисколько.
7: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
3: Что сегодня обсуждают в России?
5: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
12: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
10: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
13: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
10: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
24: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
10: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
25: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
10: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
26: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, тем более эффективно, когда на нее нападут.
5: Криминальные новости.
0: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учил

0: приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
3: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
1: Главные новости дня.
4: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
5: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
4: Керчь и еще ряд районов Крыма полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
6: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
4: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
7: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
4: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас...

0: продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
1: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
3: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
4: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощностей по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
3: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
5: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный, энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников. И, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива. Еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там три заправочки транзитом, кто едут, там заправляться, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск-на-Амуре там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
7: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу. Для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
1: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
1: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
9: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
11: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
10: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
12: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
14: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
13: Угу.
14: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
13: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
14: То есть не было вообще ничего?
13: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
14: Угу.
13: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
14: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
13: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
14: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
13: Ага.
14: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
13: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
14: Распределено.
13: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
14: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
13: О чем именно?
14: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
13: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
14: Это как?
13: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
14: А внутри страны происходит только финальная сборка?
13: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
14: Не в гаражах, судя по всему.
13: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
14: А, для электроники?
13: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
14: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
14: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
14: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
14: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
14: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
14: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
14: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
14: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
14: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
14: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
14: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
14: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
3: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
14: Давай.
3: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
14: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
3: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
14: Уничтожение крейсера «Москва», например.
3: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
14: 1500?
3: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
14: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
3: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
14: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
3: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
14: Прямо на лодке?
3: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
14: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
13: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
14: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий?
13: Именно.
14: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
13: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
14: А, то есть не надо никуда везти?
13: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
14: Логично.
13: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
14: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
13: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
14: Ого, это же огромные машины.
13: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
14: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
13: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
14: Заинтриговал. Что за кульминация?
13: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
14: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
13: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
14: Ничего себе!
13: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
14: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
13: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
14: Не успевают делать.
13: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
14: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
13: Верно.
14: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
13: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
14: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
13: Угу.
14: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
13: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
14: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
13: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
14: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
15: Угу.
14: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
15: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
14: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
15: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
14: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
15: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
14: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
15: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
14: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
15: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
16: Радио Лента. 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
18: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
17: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
19: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
17: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
20: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно
17: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
17: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
22: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
23: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина, комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
21: Главные новости дня.
24: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
25: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
24: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
26: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
24: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
27: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
24: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
1: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
4: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
7: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива, поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
5: На радио «Лента» беда дня.
8: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
11: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбузской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
9: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
2: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
21: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
17: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
3: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну, давайте посмотрим.
17: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
10: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
17: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
10: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, Луганская, например, кто-то погиб. надо ДНК в Ростов ехать, газ давать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
17: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «Безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
21: Говорят военкоры.
9: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
0: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
9: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
13: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального

0: знают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
1: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
2: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
4: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
4: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
6: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что

0: сегодня нефть налили, завтра бензин, ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
4: Что там еще? Кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну, это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе Епет, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина Япета темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япет – это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япета могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япета вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А Великая Экваториальная Стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну, а в отношениях Руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может, простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салюты гармонии, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть разговор с кем-то. Может быть прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под руной Гибо – это равновесие, взаимность, то, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
2: На радио Лента. Потеря дня.
7: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
8: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики, и в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
9: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
1: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
10: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
1: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5000 с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме. А потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
11: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
1: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
12: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, создание велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
1: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
12: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
1: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
13: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивают лишь отдельные направления.
9: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
14: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
9: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
13: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
9: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
15: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму? Вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
7: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасевич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
17: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу, Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет. Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
19: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
18: В Алтайском крае – крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири – под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
20: надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
18: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно можно только с личного согласия губернатора.
21: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
18: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос-то в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
18: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайв о тяжелейшей экономической ситуации в России.
23: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу с сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало, маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет, никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае, это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем, что самое главное.
2: Главные новости дня.
18: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
0: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
18: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
4: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
18: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
5: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
18: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
6: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением, победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне, это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров, это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это, как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней, правда ведь?
2: На радио Лента. Цифра дня.
7: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
8: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгитесь дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации, тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренние политические кризисы, напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда. А что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
7: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы генштаба Герасимова на Украине провалилась.
10: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, последнее время, последнее, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что ну, будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем, перемалывать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Он приезжает в Пекин, Муси на него наверняка смотрит как на лоха, который вообще ввязался в ненужную войну. Не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Но ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
7: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
11: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы опять же с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, но просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
1: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение Джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что в Джанкое свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете?
9: Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят и начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова.

0: несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
4: А у меня все друзья, кто с Луганска.

0: пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка, вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
1: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
0: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все.
2: Что оттуда?
1: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта. Когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
2: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить,
0: а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
1: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
0: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
1: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
4: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный, но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
4: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
6: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
4: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
8: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
7: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
9: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
7: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
10: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
11: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
4: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
4: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
13: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
4: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган» 3000.
10: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ЗУР Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
7: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
14: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
7: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
8: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
15: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия, страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
17: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
16: Мягко говоря.
17: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
16: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
17: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
16: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
17: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
16: Угу.
17: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
16: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
17: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
16: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
17: Стандартная.
16: Да.
17: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
16: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
17: А что это?
16: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
17: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
16: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
17: Давай посмотрим на цифры.
16: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
17: Ого, в неделю?
16: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
17: Жесть.
16: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
17: Ага.
16: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
17: Плюс 34,4% получается.
16: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
17: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
16: Ну да, усредняют.
17: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
16: О, тут отличный пример – Севастополь.
17: Там экстремальная стадия.
16: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
17: За одну неделю 30%?
16: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
17: С ума сойти.
16: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
17: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
16: Нужна физическая причина.
17: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
16: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
17: Да, удары по нефтебазам.
16: Это ночь с 8 на 9 июля 2026 года. Синхронные удары беспилотников.
17: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
16: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
17: Это огромный объем.
16: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
17: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
16: Ну, сгорело и сгорело, да.
17: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
16: Так, так.
17: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, угу, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
16: Ничего себе цифра.
17: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
16: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
17: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
16: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
17: Возвращение в прошлое.
16: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
17: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
16: Да. И вводят совершенно дикое правило.
17: Счетность номеров.
16: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
17: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
16: В чем?
17: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
16: Или дать на лапу заправщику.
17: Вот именно. Чаевые решают все.
16: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
17: Что там?
16: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
17: Вообще некуда.
16: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
17: То есть даже взятку давать бесполезно?
16: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
17: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
16: Давай.
17: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
16: Логично.
17: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
16: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
17: И это приводит к международным проблемам.
16: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
17: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
16: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
17: И какие там правила?
16: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
17: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
16: А потому что это правило бьет по самому больному.
17: Почему?
16: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
17: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
16: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
17: Эффект домино в чистом виде.
16: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
17: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
16: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
17: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
16: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
17: Так.
16: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
17: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток.
16: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
17: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
16: Думаешь, заморозит цены?
17: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
16: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
17: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
16: Да, почему система рухнула именно сейчас?
17: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
16: Структурные проблемы.
17: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
16: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
17: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
16: Отсутствие западных технологий.
17: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
16: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
17: Именно, маржа там выше.
16: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
17: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
16: Отпуска.
17: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
16: Спрос улетает в космос.
17: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
16: И теперь математика неумолима.
17: Рост стоимости логистики на 31%.
16: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
19: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
18: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
20: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
18: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
21: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
18: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
22: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
18: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
22: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
18: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
23: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
18: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
0: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
18: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
23: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
18: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
15: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
5: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
6: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
9: Вот, нам дали список, который вы заправляете.
6: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства, нам как сейчас заправляться?
9: Я не знаю. Я с работы тоже не хочу бить за вашего фермера.
6: Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь. Пожалуйста, к нам все вопросы.
9: Нет, сказала нельзя.
6: А что будет, вас уволят или что?
9: У меня заборщик, конечно.
6: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
9: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
6: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
9: Я не дам телефон.
6: Так вы сказали, звоните начальству, дайте,
9: я
6: пожалуйста.
9: Я всю линию звоните, что они вам скажут.
6: Но сейчас вы кому звонили?
9: Я звоню начальству.
6: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
9: Я сказала, если вас нет, заправлять. Все, что еще? Вам тоже расскажу.
6: А сколько я сейчас могу заправиться?
9: Бочку нисколько. Бочку нисколько.
4: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций, примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
12: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
11: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
13: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
11: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
24: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
11: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
25: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
11: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
2: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
7: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, тем более эффективно, когда на нее нападут.
3: Криминальные новости.
8: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении

0: летних детей, назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийц ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году, воевал в российской армии, затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
3: Никаких объективных средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
1: Главные новости дня.
4: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
5: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
4: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
6: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
4: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
7: Это наш евпаторийский магазин «Еда-вода». Они закрыты, потому что...

0: что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
1: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
1: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
4: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
6: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощностей по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
5: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
7: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди, мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный, энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников, и, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива, еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там 3 заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск-на-Амуре там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
9: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу. Для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
1: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный, но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
1: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
11: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
13: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
12: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
14: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
18: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
18: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
18: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
18: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
18: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
18: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
18: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
18: Да, Это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
18: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
18: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
17: Заканчивались ракеты.
18: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
17: И какое решение?
18: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
17: Да ладно.
18: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
17: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
18: Вот-вот.
17: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
18: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
17: И сколько времени ушло на разработку?
18: Всего 8 месяцев.
17: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
18: Да.
17: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
18: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
17: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
18: Что?
17: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
18: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
17: Давай.
18: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
17: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
18: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
17: Уничтожение крейсера «Москва», например.
18: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
17: 1500?
18: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
17: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
18: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
17: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
18: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
17: Прямо на лодке?
18: Да.
16: На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
17: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
16: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
17: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
16: Именно.
17: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
16: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
17: А, то есть не надо никуда везти?
16: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
17: Логично.
16: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
17: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
16: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
17: Ого, это же огромные машины.
16: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
17: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
16: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
17: Заинтриговал. Что за кульминация?
16: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
17: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
16: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
17: Ничего себе!
16: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
17: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
16: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
17: Не успевают делать.
16: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
17: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
16: Верно.
17: Сверхсекретные радары, системы управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
16: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
17: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
16: Угу.
17: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
16: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
17: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника. и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
16: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
17: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
16: Угу.
17: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
16: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
17: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
16: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
17: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
16: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
17: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
16: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
17: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
16: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
20: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
19: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
21: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, да, она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
19: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
0: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
19: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт, значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
19: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
8: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
22: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина, комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
15: Главные новости дня.
23: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
24: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
23: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
25: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
23: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
5: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
6: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
5: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
10: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. Внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива. Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
7: На радио «Лента» беда дня.
26: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
27: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
1: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
27: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
3: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
11: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
19: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
12: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
19: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
12: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
0: Там же через Ростов все вот это вот идет.
12: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганской, например, кто-то погиб.
0: Надо ДНК
12: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
19: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующим, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону, Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
27: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
8: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров

0: имеющие у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
1: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
2: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
4: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
4: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
6: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее.

0: и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
4: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе ЕПЕТ, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина ЕПЕТа темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япит — это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япита могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япита вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях Руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может, простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салюет гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть разговор с кем-то, может быть прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под Руна Гибо – это равновесие, взаимность, то, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
2: На радио Лента. Потеря дня.
7: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
8: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики, и в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
10: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
9: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
11: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
9: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме. А потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
12: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
9: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
13: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
9: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
13: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
9: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
14: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивают лишь отдельные направления.
9: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
15: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
9: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
14: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
9: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
16: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
7: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
18: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу, Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет. Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
20: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, Газпром, на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
19: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
0: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
19: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
21: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
19: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
19: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайф о тяжелейшей экономической ситуации в России.
23: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу с сокращенной рабочей недели отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало. Маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет. Никакого ковида нет. Все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае. Это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится. И чем, что самое главное.
2: Главные новости дня.
19: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
1: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
19: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
4: Я не думаю, что это партнерство, где, мол, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативная, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительные отношения. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
19: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
5: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
19: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
24: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум. Смотрите, вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне – это огромное расстояние. Огромное. Это кажется, что там 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это, как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней, правда ведь?
6: На радио Лента. Цифра дня.
7: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
8: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгитесь дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации, тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренний политический кризис и напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
7: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы генштаба Герасимова на Украине провалилась.
10: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, последнее время, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что мы будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем, перегнать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже, и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Он приезжает в Пекин, но Си на него наверняка смотрит как на лох, который вообще ввязался в ненужную войну, не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Но ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
7: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
11: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы опять же с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, он просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
6: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
9: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращение, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то договорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение Джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что у Джанкоя свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько?

0: от одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области.

0: юности, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
1: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
0: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
1: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
0: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
1: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов накидывают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже, говорит, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорит, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
0: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
1: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
0: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль 2-го ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
3: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
3: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
5: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
3: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
7: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
6: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
8: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом МК-1» для оценки их эффективности –
7: Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
6: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
9: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
10: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
3: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
3: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
12: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
3: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган» 3000.
9: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
6: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
13: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
6: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
7: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
14: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия — страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
16: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
15: Мягко говоря.
16: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
15: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
16: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
15: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
16: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
15: Угу.
16: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
15: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
16: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
15: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт — это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
16: Стандартная.
15: Да.
16: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
15: Не соглашусь. Протекционизм — это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
16: А что это?
15: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
16: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
15: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
16: Давай посмотрим на цифры.
15: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
16: Ого, в неделю?
15: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
16: Жесть.
15: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
16: Ага.
15: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
16: Плюс 34,4% получается.
15: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
16: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
15: Ну да, усредняют.
16: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
15: О, тут отличный пример — Севастополь.
16: Там экстремальная стадия.
15: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
16: За одну неделю 30%?
15: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
16: С ума сойти.
15: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
16: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
15: Нужна физическая причина.
16: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
15: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
16: Да, удары по нефтебазам.
15: Это ночь с 8 на 9 июля 2026 года. синхронные удары беспилотников.
16: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
15: Да, Тверская база-элеватор и объект в Хутре-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей Руснефти и Сургутнефтегаза.
16: Это огромный объем.
15: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
16: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
15: Ну, сгорело и сгорело, да.
16: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
15: Так, так.
16: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
15: Ничего себе цифра.
16: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
15: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
16: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
15: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
16: Возвращение в прошлое.
15: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
16: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
15: Да. И вводят совершенно дикое правило.
16: Счетность номеров.
15: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
16: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
15: В чем?
16: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
15: Или дать на лапу заправщику.
16: Вот именно. Чаевые решают все.
15: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
16: Что там?
15: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
16: Вообще некуда.
15: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
16: То есть даже взятку давать бесполезно?
15: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
16: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
15: Давай.
16: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
15: Логично.
16: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
15: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
16: И это приводит к международным проблемам.
15: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
16: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
15: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
16: И какие там правила?
15: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
16: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
15: А потому что это правило бьет по самому больному.
16: Почему?
15: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
16: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
15: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
16: Эффект домино в чистом виде.
15: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
16: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
15: Да. Как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
16: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
15: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
16: Так.
15: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
16: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
15: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
16: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
15: Думаешь, заморозит цены?
16: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
15: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
16: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
15: Да, почему система рухнула именно сейчас?
16: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
15: Структурные проблемы.
16: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
15: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
16: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
15: Отсутствие западных технологий.
16: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
15: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
16: Именно, маржа там выше.
15: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
16: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
15: Отпуска.
16: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
15: Спрос улетает в космос.
16: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
15: И теперь математика неумолима.
16: Рост стоимости логистики на 31%.
15: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
18: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
17: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
19: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем. Как бомжи.
17: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
20: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
17: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
21: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
17: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
21: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
17: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
22: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
17: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
0: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
17: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
22: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
17: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
14: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
5: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
8: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
23: Вот нам дали список, который вы заправляете.
8: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства. Нам как сейчас заправляться?
23: Я с работы тоже не хочу.
8: Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь, пожалуйста, к нам все вопросы.
23: Нет, сказала нельзя.
8: А что будет, вас уволят или что?
23: У меня заводчик, конечно.
8: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
23: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
8: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
23: Я не дам телефон.
8: Так вы сказали, звоните начальству, дайте, пожалуйста.
23: Я еще линию звоните, что они вам скажут. 30 литров.
8: Ну сейчас вы кому звонили?
23: Я звоню своему
3: начальство.
10: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
3: Я сказала, если вас нет, заправлять. Все, что еще? Вам тоже расскажу.
10: А сколько я сейчас могу заправиться?
3: Бочку нисколько. Бочку нисколько.
11: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций, примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
24: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
12: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
25: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
12: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
26: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
12: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
27: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
12: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
6: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Беларусь делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, тем более эффективно, когда на нее нападут.

0: Пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый – местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает троих малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийц ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
3: Никаких объективных средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
1: Главные новости дня.
4: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
5: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
4: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
6: В такой ситуации это не только Лужда и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, да, она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график

0: процесса следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
1: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
2: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света.
3: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
1: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
1: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Цифра дня.
6: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
8: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощностей по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
7: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
9: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди, мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный, энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников. И, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива. Еще по безумно, конечно, тучим ценам. А всех остальных, вот там 3 заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты и дальше будет усиливаться тенденция. И, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде. То есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск-на-Амуре там тоже НПЗ Роснефти. Именно там пропадает топливо.
5: Радио Лента. Прямая речь.
10: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
11: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу. Для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
1: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
12: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
1: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
13: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
14: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
15: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
14: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
16: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
19: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
18: Угу.
19: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
18: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 14-го года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
19: То есть не было вообще ничего.
18: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
19: Угу.
18: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
19: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
18: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
19: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
18: Ага.
19: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
20: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
19: Распределено.
20: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
19: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
20: О чем именно?
19: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
20: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
19: Это как?
20: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
19: А внутри страны происходит только финальная сборка?
20: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
19: Не в гаражах, судя по всему.
20: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
19: А, для электроники?
20: Да, Это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
19: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
20: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
19: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
20: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
19: Заканчивались ракеты.
20: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
19: И какое решение?
20: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
19: Да ладно.
20: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
19: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
20: Вот-вот.
19: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
20: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
19: И сколько времени ушло на разработку?
20: Всего 8 месяцев.
19: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
20: Да.
19: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
20: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
19: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
20: Что?
19: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
20: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
19: Давай.
20: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
19: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий, и вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
20: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
19: Уничтожение крейсера «Москва», например.
20: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
19: 1500?
20: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
19: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
20: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
19: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
20: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
19: Прямо на лодке?
20: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
19: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
20: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
19: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
20: Именно.
19: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
20: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
19: А, то есть не надо никуда везти?
20: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
19: Логично.
20: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
19: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
20: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
19: Ого, это же огромные машины.
20: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
19: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
20: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
19: Заинтриговал. Что за кульминация?
20: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
19: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
20: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
19: Ничего себе!
20: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
19: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
20: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
19: Не успевают делать.
20: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
19: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
20: Верно.
19: Сверхсекретные радары, системы управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
20: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
19: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
20: Угу.
19: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
20: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
19: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника. и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
18: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
19: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
18: Угу.
19: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
18: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
19: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
18: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
19: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
18: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
19: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
18: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
19: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
18: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
21: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
0: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
22: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, а северная часть, она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
1: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
2: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
1: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
1: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
10: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
4: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
17: Главные новости дня.
23: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
24: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
23: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
25: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
23: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
6: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
23: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
7: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
23: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
11: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива, поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
8: На радио «Лента» беда дня.
12: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
26: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
27: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
26: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
5: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков, перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
13: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
14: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
14: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли.
0: Там же через Ростов все вот это вот идет.
14: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
0: Надо ДНК
14: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». И раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
17: Говорят военкоры.
26: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
2: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Байк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан

0: ...ной реальности.
1: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
0: Бедные беднеют, военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
2: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
4: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный.

0: но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
1: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
1: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
5: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну, это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе Епет, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина Япета темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япит — это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япита могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япита вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, к гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях Руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может, простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салют и гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть, разговор с кем-то. Может быть, прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под руной Гибо – это равновесие, взаимность. То, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
3: На радио «Лента» «Потеря дня».
8: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
9: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения. Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
11: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
12: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
11: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
13: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
11: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
14: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, создание велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
11: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
14: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
11: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
15: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
11: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на двух АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
16: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
11: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
15: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
11: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: Радиолента. Прямая речь.
18: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
19: Кто спрашивает, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
17: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства. А теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта. Где бензин?». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясением. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. КАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
2: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
1: В Алтайском крае – крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири – под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
5: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
1: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
6: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
1: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
1: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
18: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайф о тяжелейшей экономической ситуации в России.
23: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу со сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало, маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет, никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае, это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем, что самое главное.
3: Главные новости дня.
1: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
4: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
1: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу Сибири-2. Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
7: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
1: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
8: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
1: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
24: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением, победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне — это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров — это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней, правда ведь?
10: На радио Лента. Цифра дня.
12: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
13: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгите себя дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации. Тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный этот населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренние политические кризисы, напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
12: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы генштаба Герасимова на Украине провалилась.
14: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Понимаете, последнее время, последнее, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что, ну, будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем перемалывать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже, и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Ну, приезжает в Пекин, Мусин на него наверняка смотрит как на лоха, который вообще ввязался в ненужную войну. Не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Но ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
12: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
16: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы, опять же, с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, он просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
0: Радиолента. Прямая речь.
18: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
11: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон, как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что в Джанкое свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль.
2: Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции.

0: А по производству патриотов, по-моему, что-то мы около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие

0: 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
2: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка, вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
1: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
2: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
1: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
2: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
1: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
2: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
1: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль 2-го ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
3: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
3: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
5: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, оно достигнет сотни буквально в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
3: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
6: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
7: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
6: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
7: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий Brave-1 Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
6: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
8: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
9: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
3: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
3: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
11: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
3: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
6: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
8: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ЗУР Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
6: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
12: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
6: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
7: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
13: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия, страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
15: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
14: Мягко говоря.
15: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
14: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
15: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
14: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
15: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
14: Угу.
15: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
14: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
15: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
14: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
15: Стандартная.
14: Да.
15: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
14: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
15: А что это?
14: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
15: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
14: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
15: Давай посмотрим на цифры.
14: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
15: Ого, в неделю?
14: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
15: Жесть.
14: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
15: Ага.
14: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
15: Плюс 34,4% получается.
14: Точно, то есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
15: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики?
14: Ну да, усредняют.
15: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
14: О, тут отличный пример — Севастополь.
15: Там экстремальная стадия.
14: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
15: За одну неделю 30%?
14: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
15: С ума сойти.
14: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
15: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
14: Нужна физическая причина.
15: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
14: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
15: Да, удары по нефтебазам.
14: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
15: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
14: Да, Тверская база-элеватор и объект в хуторе Вязники. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей Руснефти и Сургутнефтегаза.
15: Это огромный объем.
14: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
15: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
14: Ну, сгорело и сгорело, да.
15: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
14: Так, так.
15: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
14: Ничего себе цифра.
15: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
14: То есть...
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
17: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
16: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
17: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем. Как бомжи.
16: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы с скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме. А потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
18: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
16: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
19: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, создание велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
16: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
19: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
16: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
20: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
16: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
21: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
16: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива топлива на заправках и в хранилищах. А 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
20: «Вместе справимся», — написал без прозванных в соцсети.
16: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Губернатор без прозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
13: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
4: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
22: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
23: Вот, нам дали список, который вы заправляете.
22: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства, нам как сейчас заправляться?
23: Я свободу тоже не хочу для вашего
22: фермера. Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь. Пожалуйста, к нам все вопросы.
23: Нет, сказала нельзя.
22: А что будет, вас уволят или что?
23: Меня заводчик, конечно.
22: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
23: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
22: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
23: Я не дам телефон.
22: Так вы сказали, звоните начальству, дайте,
23: я
22: пожалуйста.
23: Я еще линию звоните, что они вам скажут. 30 литров.
22: Ну сейчас вы кому звонили?
23: Я звоню начальству.
22: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
23: Я сказала, если вас нет, заправлять. Все, что еще вам, кто-то.
22: А сколько я сейчас могу заправиться?
23: Бочку нисколько, бочку нисколько.
4: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ УГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций, примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
9: Она ученица 211 школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
5: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
10: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
5: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
11: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
5: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
24: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
5: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
25: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, тем более эффективно, когда на нее нападут.
0: Криминальные новости.
3: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает троих малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийца ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
6: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
0: Главные новости дня.
7: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
8: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
7: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
12: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
7: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
14: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
7: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся?

0: Все наладится в ближайшее время, а местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
2: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
3: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, это совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощности по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
2: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
4: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников, и, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот, в общем, нормирование выдачи, продажи топлива, еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там 3 заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск на Амуре, там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Митрополит Екатерин.

0: Бургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
1: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда? А где? А почему? А что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу, для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
3: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
3: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
5: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
3: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
7: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
6: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
8: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
10: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
9: Угу.
10: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
9: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
10: То есть не было вообще ничего?
9: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
10: Угу.
9: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
10: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
9: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
10: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
9: Ага.
10: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
11: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
10: Распределено.
11: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
10: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
11: О чем именно?
10: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
11: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
10: Это как?
11: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
10: А внутри страны происходит только финальная сборка?
11: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
10: Не в гаражах, судя по всему.
11: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье подсборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
10: А, для электроники?
11: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
10: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
12: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
10: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
12: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
10: Заканчивались ракеты.
12: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
10: И какое решение?
12: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
10: Да ладно.
12: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
10: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
13: Вот-вот.
10: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
13: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
10: И сколько времени ушло на разработку?
13: Всего 8 месяцев.
10: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
13: Да.
10: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
13: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
10: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
13: Что?
10: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
13: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
10: Давай.
13: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
10: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
13: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
10: Уничтожение крейсера «Москва», например.
13: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
10: 1500?
13: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
10: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
13: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
10: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
13: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
10: Прямо на лодке?
13: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
10: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
13: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
10: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
13: Именно.
10: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
13: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
10: А, то есть не надо никуда везти?
13: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
10: Логично.
13: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
10: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
14: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
10: Ого, это же огромные машины.
14: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
10: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
14: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
10: Заинтриговал. Что за кульминация?
14: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
10: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
14: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
10: Ничего себе!
14: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
10: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
14: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
10: Не успевают делать.
14: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
10: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
14: Верно.
10: Сверхсекретные радары, системы управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
14: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
10: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
14: Mm-hmm.
10: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
14: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
10: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
14: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
10: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
14: Угу.
10: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
14: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
10: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
14: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
10: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
14: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
10: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
15: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
10: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
15: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
18: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
17: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
19: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
17: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
20: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
17: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт, значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
17: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
0: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
1: Если говорить по автопрому, АвтоВАЗ за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
4: Главные новости дня.
22: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
23: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
22: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
24: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
22: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
25: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
22: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
26: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
22: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
2: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы,
3: принято.
2: И мы, как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива, поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
5: На радио «Лента» беда дня.
6: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
8: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
7: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
9: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
10: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну, давайте посмотрим.
17: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
11: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
17: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
11: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
10: Там же через Ростов все вот это вот идет.
11: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
10: Надо ДНК
11: в Ростов ехать, газ давай, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
17: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было?
26: Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
13: Говорят военкоры.
14: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
15: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
14: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
18: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
14: Бедные беднеют, военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
1: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
17: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
17: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
17: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
19: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин.

0: В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
3: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Меншиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе Епет, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина Япета темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япет – это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япета могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаичные

0: Историческое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япета вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А Великая Экваториальная Стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салют и гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие, может быть, разговор с кем-то, может быть, прикосновение, массаж, просто совместная прогулка, то есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под руной Гибо – это равновесие, взаимность, то, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
1: На радио Лента. Потеря дня.
3: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
5: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
7: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
6: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
7: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
6: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинули кинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
8: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
6: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километров Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиардов рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
9: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
6: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
9: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
6: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
10: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
6: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
11: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
6: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива топлива на заправках и в хранилищах. А 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
10: «Вместе справимся», — написал без прозванных в соцсети.
6: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
12: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
3: Губернатор без прозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
15: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, Газпром, на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
14: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
16: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
14: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
17: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
14: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос-то в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
14: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайв о тяжелейшей экономической ситуации в России.
19: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу с сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало. Маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет. Никакого ковида нет. Все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае. Это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится. И чем, что самое главное.
1: Главные новости дня.
14: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около 50 долларов за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
20: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
14: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
0: Я и думаю, что это партнерство, где, мол, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
14: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
21: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
14: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
22: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около там, 10,5 километров до Сум. Видите, вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне, это огромное расстояние. Огромное. Это кажется, что там 10 километров, это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней. Правда ведь?
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст.
2: прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
7: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгите себя дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации. Тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренние политические кризисы, напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
5: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы Генштаба Герасимова на Украине провалилась.
23: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, в последнее время, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что ну, будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем перемалывать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже и меньше боеспособны. И вот встал вопрос: а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Он приезжает в Пекин, Мусин на него наверняка смотрит как на лоха, который вообще ввязался в ненужную войну, не рассчитал свои силы, стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Но ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит: надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит: навоевались, хватит. Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
5: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
24: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены. Да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу: мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы опять же с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, но просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
25: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но На этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение Джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что у Джанкоя свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Когда Украина

0: рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. «Такого опыта врагу не пожелаешь», — говорит Сергей.
1: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые, типа, за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то, б***чка, земли.
0: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
3: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
3: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
5: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
3: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали

0: 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
3: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура, а сервисы окажутся перегружены.
2: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
3: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
4: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
5: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
0: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
0: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
7: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
0: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
4: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
8: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
3: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
9: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
11: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
10: Мягко говоря.
11: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
10: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
11: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
10: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
11: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
10: Угу.
11: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
10: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
11: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
10: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
11: Стандартная?
10: Да.
11: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
10: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
11: А что это?
10: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
11: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
10: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
11: Давай посмотрим на цифры.
10: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
11: Ого, в неделю?
10: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
11: Жесть.
10: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
11: Ага.
10: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
11: Плюс 34,4% получается.
10: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
11: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
10: Ну да, усредняют.
11: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
10: О, тут отличный пример — Севастополь.
11: Там экстремальная стадия.
10: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
11: За одну неделю 30%?
10: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
11: С ума сойти.
10: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
11: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
10: Нужна физическая причина.
11: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
10: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
11: Да, удары по нефтебазам.
10: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
11: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
10: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хутре-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
11: Это огромный объем.
10: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
11: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
10: Ну, сгорело и сгорело, да.
11: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
10: Так, так.
11: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
10: Ничего себе цифра.
11: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
10: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
11: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
10: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
11: Возвращение в прошлое.
10: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
11: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
10: Да. И вводят совершенно дикое правило.
11: Счетность номеров.
10: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
11: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
10: В чем?
11: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
10: Или дать на лапу заправщику.
11: Вот именно. Чаевые решают все.
10: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
11: Что там?
10: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
11: Вообще некуда.
10: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
11: То есть даже взятку давать бесполезно?
10: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
11: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
10: Давай.
11: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
10: Логично.
11: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
10: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
11: И это приводит к международным проблемам.
10: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
11: Ну, разница в ценах огромная, люди массово едут заправляться к соседям.
10: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
11: И какие там правила?
10: Для Вицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
11: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
10: А потому что это правило бьет по самому больному.
11: Почему?
10: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
11: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
10: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
11: Эффект домино в чистом виде.
10: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
11: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
10: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
11: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
10: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
11: Так.
10: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
11: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
10: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
11: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
10: Думаешь, заморозит цены?
11: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
10: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
11: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
10: Да, почему система рухнула именно сейчас?
11: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
10: Структурные проблемы.
11: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
10: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
11: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
10: Отсутствие западных технологий.
11: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
10: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
11: Именно, маржа там выше.
10: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
11: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
10: Отпуска.
11: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
10: Спрос улетает в космос.
11: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
10: И теперь математика неумолима.
11: Рост стоимости логистики на 31%.
10: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последней в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
12: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
2: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
12: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
2: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
13: «Калининградвязификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут».
2: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиардов рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
14: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, создание велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
2: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
14: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
2: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
15: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
2: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
16: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
2: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
15: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
2: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» Бал. Балтийский лоцман.
17: Губернатор без прозвонных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
19: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
20: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
21: Вот, нам дали список, который...
20: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства, нам как сейчас заправляться?
21: Я с работы тоже не хочу видеть за вашего
20: фермера. Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь, пожалуйста, к нам все вопросы.
21: Нет, сказала нельзя.
20: А что будет, вас уволят или что?
21: Меня заботчик, конечно.
20: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
21: Я не знаю, звоните начальству, звоните на какие-то...
20: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
21: Я не дам телефон.
20: Так вы сказали, звоните начальству, дайте, пожалуйста.
21: Я еще линию звоните, что они вам скажут. 30 литров.
20: Ну сейчас вы кому звонили?
21: Я звоню своему начальству.
20: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
21: Я сказала, если вас нет, не заправлять. Все, что еще? Вам то же самое скажу.
20: А сколько я сейчас могу заправиться?
21: Бочку не сколько. Бочку не сколько.
19: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ УГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
23: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
22: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. –
0: Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
5: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
0: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
6: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
0: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
7: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
0: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Зет-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
24: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, а тем более эффективно, когда на нее нападут.
1: Криминальные новости.
25: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый – местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает троих малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийца ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
3: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
1: Главные новости дня.
4: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
8: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
4: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
10: В такой ситуации это не только Лужда и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
4: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
11: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
4: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
4: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарного.

0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
2: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И, ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это, значит, бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощностей по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
1: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
3: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников, и, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива, еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там 3 заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск-на-Амуре там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
5: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы

0: ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
1: Распределено.
0: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
1: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
0: О чем именно?
2: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
0: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
1: Это как?
0: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
1: А внутри страны происходит только финальная сборка?
0: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
1: Не в гаражах, судя по всему.
0: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
1: А, для электроники?
0: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
1: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
1: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
1: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
1: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
1: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
1: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
1: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
1: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
1: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
1: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
1: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
1: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию обороны.

0: на индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500?
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
2: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
2: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
2: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
2: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
2: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
2: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
2: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
0: Ого, это же огромные машины.
2: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
2: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
2: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
2: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
2: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
2: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
2: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
2: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
2: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
2: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
2: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
2: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
2: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
2: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
2: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
2: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
2: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
2: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетия. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
5: Лётка там вся дымит.
4: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
5: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
4: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
6: Вон они летают. Опа.
4: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
7: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимирович, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3 тысячи семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компания, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: Я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу с учетом вот этих факторов. Больше 10%, есть оценки, чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, малый и средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации» в бланке голосования. Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
10: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
10: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
10: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
16: Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
16: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди 40 плюс, Ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
16: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем без пальцев.
16: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорить нету. Или пока нету, фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету, чтобы я не расстраивалась. На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские ментовки, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». Красный карлик. на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это может быть день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решения. В другой день будет все более ясно. Сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится. Все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отлично, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День – понятие, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны сил и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
6: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в

0: света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном Министерстве развития инфраструктуры.
1: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
2: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
3: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона, в общем, сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АИ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
3: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
4: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили «не дождетесь», но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях, это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет, ну это рынок, это капитализм. Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос. А что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете? Стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
3: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
2: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
4: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
2: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
5: Я сколько раз стояла, ушла за машиной, я пришла за ним, говорю, камеру!
6: Да, какую камеру?
5: Жёлтенькая?
6: У них камеру!
5: Если
6: ты
5: жёлтенькая!
2: Перми. Драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
7: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. Но бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
2: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
9: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Ну, это будет так.
0: Главные новости дня.
2: Дроны разбомбили резервуарный парк «Славнефть-Янас». Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк «Славнефть-Янас». Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
10: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
2: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
4: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис, я думаю, что он станет перманентным.
2: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
11: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
0: На радио Лента. Опасность дня.
12: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
14: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
13: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
15: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургическая компания. Инвестиции 2025 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
13: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
16: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорация развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. В ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
13: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
17: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволе или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
20: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
21: Я сейчас приехала на заправку, мне нравится, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, меня забрали права. Перекресток не регулируется, просто всем выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML. НЛ производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывали. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая патриота Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
6: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
2: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
6: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курскую, Брянскую, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийский, Хабаровский, Ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
2: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
6: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
2: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
5: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
2: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
23: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
9: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
24: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
9: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
24: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
4: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
10: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
11: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Велькопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
10: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
11: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов – во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
10: Европа переносит производство дронов. Военкор Подубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
11: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Главные новости дня.
4: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
0: электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
13: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
14: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
15: Сотый есть.
14: А, сотый сколько стоит?
15: 350 рублей литр.
14: О, 350 рублей литр сотый.
15: Новый рекорд.
14: Это Судак, Крым.
13: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
16: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
13: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
25: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
26: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
13: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
28: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 000 таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
1: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
6: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
17: Это есть шестерка?
18: Есть 6,5.
17: Ну, 6,5.
6: Да, сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
18: А метр сказать?
17: Да, метр почему?
18: Метр, да. 6,70.
6: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
18: Примерно 2,5.
6: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
27: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
20: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так.
2: с электричеством. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
19: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
2: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
19: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
2: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
19: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
2: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
19: 330 киловольт – это магистральный уровень.

0: предохранителей в природе больше нет.
1: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
1: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
1: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
1: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
1: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
0: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
1: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
0: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
1: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпатории, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
2: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг – Красу, Малый Салгир.
2: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
2: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
2: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
1: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
2: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
1: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
2: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
1: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
2: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
1: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
2: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
1: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
1: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
2: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается

0: остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
1: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
0: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
1: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
1: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
1: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличный на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
1: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
0: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
1: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
0: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
1: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
0: Личный транспорт парализован, остается общественный. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
1: Писали даже о гибели помощника машиниста.
0: Да. А знаменитый междугородний троллейбус «Симферополь-Алушта», 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
1: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
0: История с автобусами.
1: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
0: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
1: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
0: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
1: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
0: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
1: Милитаризация управления ресурсами.
0: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
1: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
0: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
1: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
0: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
1: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
0: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
1: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
0: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
1: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
0: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
1: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
0: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
1: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
0: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областные станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
5: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
3: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
5: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
3: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
6: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
3: В профильном министерстве региона на это ответили так.
5: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
3: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
5: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
3: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
7: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
10: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
11: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь, почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это... если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
12: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
14: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
12: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разрушается, разваливается, крупные компании теряют прибыль.
12: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер Max и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
16: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как ведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustor. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть,
17: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
16: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
2: Криминальные новости.
18: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил 2 человека. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка. С чего-то решив, что родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации, мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
19: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очию. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
2: Главные новости дня.
20: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
21: Лётка там вся дымит.
20: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
1: Вон еще дым не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
20: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
21: Вон они летают. Опа.
20: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
22: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значений ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов. Рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
6: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
6: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40+, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в «Разбор дня». Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу,
19: Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
19: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
19: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
19: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
19: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
19: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
19: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
19: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
19: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
19: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
19: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
19: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
19: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
19: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
19: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
19: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
19: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно. Никто

0: Завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ — это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же

0: 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% — это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
3: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
3: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Вон они летают. Опа.
3: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВА Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимир, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал возрастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компания, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: Конечно, это очень важно. Только торговля. У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: И я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z» Борода о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
10: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
10: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
10: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
16: Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
16: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди, 40+, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
16: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
16: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорить нету. Или пока нету. Фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету. Чтобы я не расстраивалась. На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийский, хабаровский, ментовский, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный Карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это может быть день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решение. В другой день будет все более ясно, а сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится, все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отличный, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День – понятие, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны силы и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
0: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
6: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
6: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
22: «Мне пора косить огород.
6: Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
1: В профильном министерстве региона на это ответили так.
7: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
1: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
7: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
1: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов. Деньги направляются на военные нужды.

0: Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: «Не дождетесь». Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращает

0: вливаться в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окружающей окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Ронштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я сколько раз стояла, ушла за машиной, я пришла, заняла, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера!
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
10: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Ну, это будет так.
1: Главные новости дня.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
11: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
3: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
5: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
3: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно, вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
12: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
1: На радио Лента. Опасность дня.
0: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
13: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
0: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
14: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы, «Северсталь», сокращаем инвестиционную программу. Там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургическая компания. Инвестиции 2025 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год... Но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
0: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
15: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭБ проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
16: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
17: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволие или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
20: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
21: Нет, я сейчас приехала на заправку, заправиться, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, у меня забрали права. Перекресток не регулируется, просто всем выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирают у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? и это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой, и к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля и с компонентом. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться. туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая патриота Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
23: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
7: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
23: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийский, Хабаровский, Ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
7: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
23: Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это умом немыслимо.
7: Антон – призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
6: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
7: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
10: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
8: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
11: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
8: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
11: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
8: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Польша становится все сильнее. Военкор Поддубный о новом военном проекте Варшавы и США.
9: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
5: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
9: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов — во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
5: Европа переносит производство дронов. Военкор Поддубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
9: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
12: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
8: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
0: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
1: Сотый есть.
0: А, сотый сколько стоит?
1: 350 рублей литр.
0: О, 350 рублей литр сотый.
1: Новый рекорд.
0: Это судак Крым.
8: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
13: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
8: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
14: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
24: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
8: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
25: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
26: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
25: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
9: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
25: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
9: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последней, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
16: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
19: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
20: Это есть шестерка?
21: Есть 6,5.
20: Ну, 6,5.
19: Да, сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
21: А метр сказать?
20: Да, метр почему?
21: Метр. 6,70.
19: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
21: Примерно 2,5.
19: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
27: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так. С электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
22: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
27: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
22: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
27: Именно, это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
2: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
27: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
2: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
27: Ага, хорошая аналогия.
2: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как Симферопольская. Перережешь капилляр – погаснет один дом.
27: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
2: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
27: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
2: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
27: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.

0: своего рода гидравлический удар, только электрический.
1: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
0: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
1: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения — это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень — водоснабжение.
0: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
1: Городской водопровод — это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
0: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
1: В Евпатории, например, воду развозят автоцистернами.
0: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
1: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
0: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
2: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
0: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
1: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
0: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
1: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
0: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
1: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
0: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
1: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
0: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
1: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
0: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
1: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
0: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
1: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
0: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
1: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
0: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
1: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
0: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
1: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
0: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
1: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
0: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
1: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
0: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
1: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
0: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в таком...

0: Какой момент?
1: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
0: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами?
1: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
0: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
1: Личный транспорт парализован, остается общественный. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
0: Писали даже о гибели помощника машиниста.
1: Да. А знаменитый междугородний троллейбус «Симферополь-Алушта», 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
0: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
1: История с автобусами.
0: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
1: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
0: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
1: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
0: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
1: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
0: Милитаризация управления ресурсами.
1: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
0: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
1: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
0: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
1: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
0: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
1: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
0: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
1: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
0: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
1: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
0: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
1: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
0: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
1: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областные станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
5: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
3: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
5: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
3: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
6: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
3: В профильном министерстве региона на это ответили так.
5: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
3: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
5: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
3: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
7: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили «не дождетесь», но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
10: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
11: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь, почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это... если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, не платежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять, и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм, просто входим в идеальный шторм в эту осень.
12: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
14: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтоб в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
12: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
12: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер Макс и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
16: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как поведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет, он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Rustore как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Rustore. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
17: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
16: Да, на iPhone. С Android'ом все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
2: Криминальные новости.
18: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил 2 человека. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка. С чего-то решив, что родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации, мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
19: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже и то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очаю. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
2: Главные новости дня.
20: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
21: Лётка там вся дымит.
20: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
0: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
20: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
21: Вон они летают. Опа.
20: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
22: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись 5 раз к уровню 2024 и почти 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
0: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
0: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была газель непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам – умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40+, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу. Целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезвляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть, отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда...

0: станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да, то есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно, это игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница.

0: заключается в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% — это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
0: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются.
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
3: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
3: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Вон они летают. Опа.
3: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимир, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компании, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписаны в республике трехсторонние соглашения между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: И я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполняли.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, не платежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов, больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
1: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
1: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
17: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди 40+, ну, как правило, да. И как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорить нету. Или пока нету. Фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету. Чтобы я не расстраивалась. На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный карлик. на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это может быть день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого, это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решение. В другой день будет все более ясно. А сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится. Все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отлично, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День понятия «что я хочу». По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны силы и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янус» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
0: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
6: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
6: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
22: «Мне пора косить огород.
6: Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
8: В профильном министерстве региона на это ответили так.
7: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
8: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
7: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
8: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это

0: Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм

0: капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 1557 АМ.